0: that future, in that past, it's time to make that moment last.
1: Hitler is dead. Hitler is dead.
2: Не верьте им!
3: Сегодня в Москву
4: в большой упаковке
3: прибыл самый богатый человек планеты.
2: Ура!
3: Глава корпорации Microsoft.
4: Вкусный и питательный.
3: Билл Гейтс.
4: Стильный, комфортный, притягательный и доступный.
5: Этого момента мы ждали 2000 лет.

0: войны.
1: У нас прекрасная молодежь. Можно сказать, героическая. Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что...
2: Безумно, бесконечно, омерзительно и блевать хочется, когда я вижу все эти рожи.
3: Моя я.

0: лучше.
1: Я послушал, и мне как будто казалось, что это что-то вот такое особенное.
2: На фоне другой билиберды, которая звучит у них из радиоприемников, это производит впечатление какой-то свежей билиберды.
3: Александр Равскляр, губная помада. Александр Равскляр, губная помада. Александр Равскляр, губная помада. Александр Равскляр.
2: Производит впечатление какой-то билиберды.
4: Мы, конечно, закинули ему на автоответчик месседжи, что...
5: Музыка хэви-метал — это музыка, под которую убивают даже своих родителей.
6: Я любитель хэви-метала. Так получилось.

0: Прочь от себя.
1: Кирпичом! А не громко и редко.
2: Не шумите,
3: сказала соседка.
4: А никто и не думал шуметь.
1: Кирпичом!
5: Pajama Television.
6: Pajama. Are you all gonna die?
7: Pajama. Мы сделаем все возможное, чтобы прекратить нелегальное вещание.
8: Я рекомендую.
9: Учитывая интересы всех. Ты пугать меня в жопу.